Хозяйского глазу нельзя, народ не надежный. Пересмеивайтесь!

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. Вы ноги, вы ноги.

0: кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Ушоля, если от богатств какой я выбрал, у небески ночевал, эй, люди, эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин, и

0: Sergio Zafferli. Вот ключ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Пацы палаяду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: положите на стол. Ключи! Что? Ключи! Отнимите!
1: Кто-то скуха!
2: Кредит верно!
0: Вот, а ты без кредит!
2: Значит, уж совсем плохо!

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, как

Крокодилы! Покатись, катини, соус на айфон! Покатись, катини, на соус! И на газ!

жить, должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я, какие там, наверное, жрива.

0: получается подлая. Она меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Как можно ей все припомнить?
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Сапог сорвать танцевать!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише, тише!

0: разговаривали. А вот вы сами пришли, тельце вышло одно. Да, гостей-то сколько? Вина, небось, много выпито. Да, тельце такого рода. Да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, ищите, ищите, а Сережа, Сережа!
0: Ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, сволочь!

0: Копчихи, о, копчихи. Ну и дура твоя копчиха.
1: Известно, дура, дура,
0: дура,
1: дура.